0: cours de marché, à Goulême-Poilu.
1: Oh, мы знаем, да, что вид забитных, я как стоял в горе.
2: Радио Libre en Périgord.